0: тебя слишком много. Один час без тебя бесконечным стал. Если б я мог на секунду стать богом, я бы весь мир тебе.
1: Сделано в Беларуси.

0: 95 и 4 FM.
1: Ай, точки, место забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

унесли душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «ВАТ», до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. «Билд» – все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская, 27. 8029-226-2868.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Накануне беспилотный летательный аппарат атаковал в Брянской области автобус с белорусскими детьми, которые ехали на отдых. В транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Председатель Следственного комитета страны прокомментировал ситуацию. Продолжение темы. Из Синеокой на место выехали 3 бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС. По последним сведениям, пострадали 8 человек, один погиб. В тяжелом состоянии госпитализирован тренер-преподаватель, а также 6 детей с травмами различной степени тяжести. Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. В Могилевской области до 18 июня проходят учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях принимают участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Задействованы военные и другая спецтехника. Во время тренировки организован усиленный контроль и ограничено дорожное движение в зоне проведения маневров. Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская 20 июня проведет прямую телефонную линию с 9 утра до 12 дня. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Единый день информирования пройдет 18 июня. Тема «Память во имя будущего», которая приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. На территории санатория «Шинник» прошли соревнования по судомодельному спорту. 50 лучших юных белорусов со всей страны поборолись за звание лучших. В чемпионате принимали участие сборные команды Могилевской, Минской, Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской областей и столицы. В Бобруйске открылась первая смена военно-патриотического лагеря. Его воспитанниками стали 40 ребят в возрасте от 11 до 15 лет, которым предстоит провести время в атмосфере армейского распорядка, дисциплины и командного духа.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 57%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Добрейшего утречка, прекрасный город Бобруйск.
1: Доброе утро.
0: Немножечко прохладненький, но все же приятное утро. Итак, с вами в студии Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое, самое утреннее шоу «Два в одном». У нас сегодня интереснейшая тема. Вот, Юль, ты скажи, у тебя есть дома игрушки?
1: Есть, но только мягкие.
0: Вот.
1: Люблю из автомата их, как дети, знаешь, вот это вот выигрывать, там я вот всегда с детьми.
0: Ну, слушай, вот у меня тоже, кстати, есть игрушки. Кто-то вот собирает машинки, например, как я, кто-то конструктор, а кто-то не может пройти мимо магазина настольных игр.
1: Ну, слушай, психологи говорят, что эта любовь, кстати, к играм никуда не исчезает с возрастом. Особенно, мне кажется, у вас у мужчин так точно.
0: Ну, у мальчиков, да. Ну, сегодня будем разбираться, почему взрослые тоже любят игрушки и зачем нам нужен внутренний ребенок.
1: Да.
0: Вот так вот.
1: Ну что, говорят, если у тебя дома есть хотя бы одна не совсем взрослая вещь, эта тема точно про тебя.
0: Да. Психологи считают, что потребность играть заложена в человеке на всю жизнь. Меняются только сами игрушки-машинки, превращаются в автомобили для коллекции, а конструкторы в сложные наборы для взрослых. Вот так.
1: Ну, кстати, во время игры человек переключается с повседневных забот, но это правда. Это угу. Да, то есть ты действительно вот отпускаешь вот эту вот жизнь, вот эти проблемы, зачем да, это все? Да, смотри, да. Как тут круто. Поэтому многие взрослые после работы собирают пазлы, играют настольные игры. Я, кстати, люблю тоже пазлы собирать, да.
0: Немножечко окунаются в детство, так сказать. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
1: Немного интересных фактов.
0: Ну и пятиминуточка, ну и лайфхаки, конечно.
1: Да.
0: Поэтому остаемся с нами, погнали.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, 8.15, это самое время для гороскопчика. Итак, Овны, сегодня кто-то может неожиданно попросить вещей вашей помощи. Не отмахивайтесь, эта ситуация еще сыграет вам на руку.
2: Тельцы, сегодня лучше не спорите, даже если вы правы на 100%. Победа в споре может оказаться дороже самого вопроса.
1: Близнецы, вам сегодня стоит обратить внимание.

0: которые когда-то прервались.
1: Скорпионы, сегодня кто-то сильно удивит вас своим поступком. Причем приятнее всего окажется то, что вы этого человека недооценивали.
0: У стрельцов сегодня день маленьких приключений. Даже обычная поездка или поход в магазин могут закончиться неожиданной историей.
1: Козероги, сегодня стоит прислушаться к своему человеку близкому, который бывает иногда молчит. Ну и самые полезные мысли приходят от самых спокойных людей, помните это.
0: У водолеев сегодня удачный день для избавления от чего-то лишнего. Вещи, привычки или даже старые обиды.
1: Рыбы, сегодня вас могут порадовать новости, которые вы даже перестали ждать. А главное, не проверяйте телефон каждые 5 минут.
0: Ну, вот такой гороскопчик обнадеживающий. Ну, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.
2: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell, аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Все для заботы о малыше на 21 век Бай. До 21 июня скидки до 40% на детские товары. Детские одноразовые пеленки Skippy Green 60 на 60 сантиметров, 30 штук, всего за 8,99. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, а мы накидаем вам сейчас немножечко лайфхаков, да, по поводу нашей темы. Не стесняйтесь иметь хобби из детства. Если вам нравится собирать модели, пазлы или конструкторы, это отличный способ отдыхать и переключиться после работы.
1: Вот также так советуют выделить отдельное место для коллекции. Мол, так вот они считают, не будет пылиться по шкафам. Да, конечно. Mm-hmm. Только так это все и будет пылиться.
0: Я вот свои модельки поставил в шкафы и прям проклеил их все всякими трубочками, всякими магнитиками сделал, чтобы пыль не попадала. И так и не попадает.
1: Серьезно?
0: Да, да, да. Устраивайте игровые вечера. Настольные игры помогают не только развлечься, но и отлично провести время с семьей или друзьями. Это классно.
1: Да, вот
0: это,
1: всем, кстати, по машинке дал и уже там... Используйте головоломки для тренировки мозга. Как тебе?
0: Так, кроссворды,
1: пазлы, тоже логические задачи, но помогают поддерживать память и внимание.
0: Ну да. И нейронные связи новые, собственно, образуются.
1: Да.
0: Иногда меняйте телефон на игрушку. Вместо бесконечной ленты новостей попробуйте собрать конструктор или пазл. Многие отмечают, что такой отдых приносит больше удовольствия. Да.
1: Ну и разрешайте себе маленькие радости. Не все в жизни должно быть полезным и серьезным. Иногда новая модель машинки, собственно, или настольная игра, ну, поднимет настроение лучше любых покупок.
0: Ой, слушай, 100%.
1: Ну, как бы да, но ощущение, что мы сейчас детям даем какие-то советы.
0: Лайфхаки, да. Мам, ты слышала, что по радио сказали? Мне нужна новая игрушка.
1: Мое любимое хобби в детстве было из камней суп варить. Можно я продолжу?
0: Ты знаешь, я тебе скажу, что мне вот на день рождения подарили дети две новые модельки, так я радовался этим подарком больше всего, чем чему-то нужному.
2: Сделано в Беларуси.

0: Type. День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й «Славянский базар» в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий. Искренний. Наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: так плохо.
1: Ну что ж, у нас немножечко мифов, да, которые мы для вас накопали. Итак, есть такой миф, что человек может замерзнуть, ну, собственно, окончательно только зимой. Но на самом деле переохлаждение возможно даже летом. Если долго находиться в холодной воде или промокнуть в ветреную погоду, температура тела может опасно снизиться.
2: Ну, не настолько, чтобы прям как зимой. При минус 20, слушай.
1: Ну, все равно, видишь.
2: Что-то вот не сходится мне здесь, не верю.
1: Продуть
2: не
1: просто.
2: Не доказал ты мне.
1: Продул и все.
2: Ну, что есть такой миф, что акулы чувствуют, значит, свою добычу за десятки километров.
1: Так.
2: Но на самом деле у акул действительно очень хорошее обоняние, но рассказы о десятках километров, ну, сильно преувеличены.
1: Угу.
2: Говорят, запах быстро рассеивается в воде и зависит от множества условий.
1: Вот так вот. Ну, существует миф, что молния никогда не ударяет дважды в одно место. На самом деле ударяет, и довольно часто. Например, высокие здания и телебашни. Молния могут попадать десятки раз за год. Ну, как бы громоотводы-то не зря ставят.
2: Да, да. Ну, что есть такой миф? Верблюды хранят воду в горбах. На самом деле находится вода, точнее, в горбе не вода. Вот так вот, как многие думают, а запас жира.
1: Понятно, теперь
2: поэтому
1: это
2: все.
1: У меня не живот, у меня гор, показывается. Я просто храню там.
2: Не с той стороны.
1: Да, да, да,
2: ну, в общем, говорят, именно благодаря этому они долго и обходятся-то без еды.
1: Вот так вот.
2: Вот так, сначала туда все, как, я не знаю, в коморку запихивают.
1: А еще
2: потом по чуть-чуть берут.
1: Верблюдов называют корабли пустыни, потому что они могут тысячи километров топать. Ну, вообще, да, интересно. Есть еще такой миф, что кактусы растут только в пустыне. На самом деле многие виды кактусов встречаются в лесах, в горах, и даже в местах с довольно влажным климатом. Пустыня далеко не единственная их среда обитания. Кстати, около компьютера хорошо растут на столе.
2: Да, но в лесу я никогда не видела кактус.
1: Ну, может, у нас в лесах не растут, может, в каком-то тропическом климате все-таки растут.
2: Ну, может быть, да, ладно.
1: В джунглях.
2: Что, совы могут вращать голову на 360 градусов? На самом деле нет. Максимальный поворот 270. Поэтому не надо тут.
1: Вы просто поворачивать не умеете.
3: Включайся.

0: волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by. В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 9 часов.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,81 белорусских. Нацбанк с 20 июня меняет правила работы для микрофинансовых организаций и операторов онлайн-кредитования. Так, для последних определен минимальный размер уставного фонда – 50 тысяч рублей. Главное новшество касается процентов, которые МФО платят своим учредителям и участникам за привлеченные деньги. Теперь их размер ограничат, а ставки будут под контролем регулятора. В Бобруйской типографии имени Непогодина презентовали новую валюту Славянского базара. В дизайне купюр сохраняется главный символ фестиваля – василек. Однако в юбилейном году эскиз дополнили новым элементом. Рядом с цветком появилась ладья, которая символизирует движение вперед и преемственность традиций. Фестивальные васильки – полноценные платежные средства. Они принимаются во всех точках общепита и сувенирных павильонах форума наравне с национальной валютой. Один василек равнозначен 1 белорусскому рублю. В России меньше чем за 10 тысяч долларов выставили на продажу автограф императора Николая II. Речь идет о редком авторском фото последнего императора. На нем он снят в мундире капитана первого ранга гвардейского экипажа в петербургском ателье Левицкого. Внутри бювар украшен золотым тиснением и бордовым муаром, а внизу подпись монарха. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,81 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 9 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $79.60 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 57%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: еще раз доброе утро четверга. На календаре у нас, кстати, 18 июня, а в студии Роман Вакс.
1: И Юль Гладкова. И мы в маленькой практически пятнице. Оно уже завтра, прям не за горами, за углом.
0: Ура. Да. Целую неделю этого ждали.
1: Да. Ну и говорим мы, конечно же, об игрушках, чтобы поиграть, собственно.
0: Во взрослом возрасте.
1: Да, да, да. И на выходные. Итак, ну, говорят, умы говорят, что конструкторы снижают уровень стресса. Исследования показывают, что занятия, требующие внимания к мелким деталям, помогают расслабиться почти так же эффективно, как некоторые техники медитации.
0: Ну и настольные игры тоже переживают такой настоящий бум сейчас. За последние годы рынок настольных игр, ну, даже для таких вот, как мы, уже вырос.
1: Да.
0: Мне кажется, даже детям не так это интересно, как взрослым. Монополия та же.
1: 100%. Ну, я тебе скажу, что у нас вот у детей, у всей семьи стоит монополия в телефоне, и тоже все равно это продолжает быть прикольным. Угу. Но дома вот это с семьей, там, с чашечкой чая вечером, с детьми поиграть вообще очень прикольно. Мы недавно буквально накупили целую пачку игрушек, настольных игр, да. Mm-hmm. Очень весело. Да, на самом деле, да, очень весело, да. И сближает семью.
0: Ну и плюс ты как будто бы не думаешь о каких-то таких проблемах, которые надо решать, что-то идти куда-то деть, а просто вот отвлекаешься.
1: Сидишь и думаешь, чтобы твой ребенок сейчас тебе правильно объяснил то слово, которое написано у него на карточке. Ну что ж, в этом часу у нас, конечно же, пятиминуточка этикета.
0: И новости тоже будут.
1: Ну и чуть-чуть примет, поэтому оставайтесь с нами, впереди все самое интересное.
2: Просыпайся с позитивом на Зефир.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что ж, а у нас для вас немножечко примет на сегодняшний день. Вот, например, если вы случайно надели сегодня часы или кольцо задом наперед, то это к неожиданному знакомству.
1: Это как задом наперед?
0: Ну вот часы вот кнопками туда.
1: А кольцо?
0: А кольцо?
1: Вот, обручальное, допустим.
0: Ну, например, не на палец, я не знаю.
1: На ухо, почему на язык, да?
0: Не налазит главное, старался все утро.
1: Так, если во время уборки найдете давно потерянную вещь, скоро получите хорошие новости. Мне кажется, хорошая новость уже найти потерянную вещь.
0: Да, да, да. Если в доме внезапно заскрипела мебель без причины, к новостям. Ну или опять же, полтергейст.
1: Если перед выходом из дома неожиданно зазвенели ключи в кармане или сумки, дорога будет удачной. А неожиданно это как? Вот ты стоишь,
0: причесываешься, если птица неожиданно пролетела прямо перед человеком, к скорым переменам.
1: Ну, хорошим, я надеюсь. А если в доме одновременно перегорели сразу две лампочки, скоро придется принимать важное решение.
0: Ну, или звать электрика. Да. Ну, вот такие вот сегодня приметы обнадеживающие. Ну что, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Ну что ж, а у нас сейчас интереснейшая пятиминутка этикета. Где бы вы могли подумать? В поликлинике. Это вообще классический, вот прям классика-классик. У врача, например, или в поликлинике. И вот у нас есть некоторое количество правил, а именно 6. Приходите вовремя, но не в последний момент. Опоздание сдвигает очередь, а слишком ранний приход тоже создает хаос у регистратуры. Ну, или у лекала кабинета тоже.
1: Да-да-да. Я все-таки раньше пришел, поэтому я вот должен ждать.
0: Ой, мне только спросить.
1: Документы готовь заранее. Кстати, да, паспорт, направление, карточка. Лучше держать все в руках, а не искать потом.
0: Тем более, если вы пришли пораньше.
1: Да.
0: Соблюдайте тишину в коридоре. Люди могут ждать с болью или стрессом, поэтому громкие разговоры здесь особенно неуместны. Ну, кстати, да, да. Да-да. Или вот это, знаешь, есть люди, которые ты стоишь никакущий, там, а что у вас такое, а что болит, а вы с чем пришли?
1: Я такое лекарство знаю,
0: да-да-да.
1: И не заходите, пока вас не позовут. Кстати, да, вот бывает такое, сидишь у доктора, и вот постоянно кто-то там что-то дергает, а здесь люди, нет, просто так очередь сидит.
0: Да-да-да. Ну или, кстати говоря, вот, ну, зачастую от врача кто-то выходит и сразу заходит вовнутрь, как бы врачи не зовут.
1: Ну если так только, ну если ты знаешь, что там...
0: Что прием. Врач не зовет.
1: Что там прием.
0: Он не зовун вообще. Вот я его знаю, он не зовун. Он молча принимает. Не спорьте из-за очереди. Если есть запись, спокойно дождите своего времени. Конфликты только затягивают процесс. Ну, тут тоже такой спорный момент. Тут есть у нас, знаешь, бывают же талончики-талончики, а бывают дополнительные. И вот это постоянный спор. Ну, я, кстати, никогда не спорю. Я... Проходите.
1: Я вам, тоже,
0: вам
1: да,
0: нужнее.
1: Да,
0: проходите. Я не умираю, слава богу. Проходите, да.
1: Ну и уважайте время врача. Коротко и по делу рассказывайте о проблеме. Это помогает и вам, и другим пациентам, собственно.
0: Ну, извините, а если это психолог, и мне нужно высказать все?
1: У психолога, кстати, тоже есть время. Ты можешь ему больше оплатить, и тогда хоть на ужин
0: за деньги, да.
1: За деньги, да.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Компания Solers представила фургон SF5 с автоматической коробкой передач. Модель стала первым российским автомобилем в сегменте LCV, который серийно оснащается автоматом. Данная линейка включает несколько вариантов исполнения: цельнометаллические фургоны, пассажирские и грузопассажирские версии, а также грузовые, специализированные автомобили и автодома. Все модификации комплектуются локализованным дизельным двигателем на 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту Евро-5. В паре с мотором работает либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо шестидиапазонный автомат. В базовое оснащение модели входят система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль и штатная аудиосистема.
1: Про машины для людей.
2: Лейсян в ближайшее время выведет на рынок НР обновленный L6. Самый доступный кроссовер марки с гибридной силовой установкой. Продажи новинки могут стартовать уже в июле. Официально производитель пока не раскрывает все изменения, однако рестайлинг затронет внешность. Модель получит переработанную переднюю часть, полускрытые дверные ручки и колесные диски нового дизайна. При этом общие габариты кроссовера останутся прежними. Силовая установка будет основана на 1,5-литровом ДВС, но ключевым нововведением станет новая тяговая батарея. Ее емкость вырастет, благодаря чему запас хода на электротяге увеличится со 182 до 234 км. Максимальная скорость тоже подрастет со 180 до 200 км в час.
1: Дай газу!
2: Volkswagen готовит заряженную версию обновленного электрохэтча ID.3 Neo. С учетом новой номенклатуры Volkswagen есть вероятность, что знакомую аббревиатуру GTE заменят на GTE. Если это подтвердится, то самый мощный ID.3 Neo GTE станет первым в истории с задним приводом. У авто заметный более агрессивный аэродинамический обвес, новые бамперы, диффузор и иная графика задних фонарей. Серьезных изменений в салоне не ожидается, но в случае перехода на статус GTE интерьер могут украсить клетчатые вставки и красные акценты – традиционные для этой линейки элементы. Технический ход хэтч, вероятно, тоже обновят. Сейчас ID.3 GTX оснащается одним электромотором мощностью до 326 лошадиных сил и разгоняется до сотни за 5,6 секунды. Для сравнения, уже получил индекс GTE компактный ID Polo. У него 226 лошадиных сил и запас хода до 424 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, мы вернулись к вам, чтобы рассказать немножечко интересных новостей. Итак, в Минске врачи вернули пациенту возможность нормально ходить после сложной травмы. Ну, опять, восхищение высказываем нашим медикам. Реально, творят чудеса, просто чудеса. Минские хирурги провели уникальную операцию пациенту, у которого после тяжелого перелома бедра кость срослась неправильно. Это могло привести к укорочению ноги и серьезным проблемам с подвижностью. В ходе вмешательства врачи удалили старую металлическую конструкцию и пересадили в бедро небольшой фрагмент кости, взятый из голени этой же ноги. Вот так вот.
1: Ничего себе.
0: Особенность операции в том, что костный фрагмент был пересажен вместе с сосудами. Это значительно повышает шансы на успешное приживление ткани. Такая методика позволила закрыть поврежденный участок и сохранить нормальную длину конечности. По оценке врачей, пациент имеет все шансы вернуться к полноценной жизни и восстановить подвижность. Ну, просто восторг.
1: Да,
0: реально
1: молодцы.
0: Восторг.
1: Молодцы.
0: Слов просто нет.
1: Ну что, у меня другая новость. В городе Глубокой очевидцы сняли видео медвежонка, который спокойно вышел и шел там мимо проезжей части. И некоторое время даже двигался вдоль дороги. Машины, конечно же, пытались сначала аккуратно оттеснить животное, чтобы оно не вышло на опасный участок. Ну, собственно, закончилось все хорошо. И я думаю, а чем он там гулял? Потому что в Глубоком что, сгущеночка вкусная там все, да.
0: Мед, конечно, медом, но все-таки там пчелы. Лучше понадежнее сгущеночки будет. Да. Но вот на Витебщине снова заметили медвежонка, опять же, у населенного пункта. В агрогородке Никитиха Шумилинского района очевидцы сняли на видео медвежонка, который пытался пролезть через забор сетку, предположительно, рядом с местной школой. На кадрах видно, как молодой зверь безуспешно пытается выбраться, взобраться на территорию и некоторое время бродит вдоль ограждения. Это уже как минимум третий случай за неделю, когда медведи замечают рядом с населенными пунктами Витебской области. Но в соцсетях пользователи обсуждают, не стало ли диких животных больше рядом с людьми, а некоторые предполагают, что поблизости могла быть и медведица. Позже стало известно, что медвежонка в итоге отпустили обратно к матери. История, которая еще раз напоминает, что дикая природа все чаще оказывается буквально вот рядом с нами.
1: Ну, самое главное, просто не подходить близко, потому что все равно подходят, там вот пытаются на видео это снять, сфотографировать, но не стоит. Рядом может быть мама, которая не давала согласия на съемку.
0: Да. Ну, медвежонок очень прикольный, прям явно пытался залезть, поиграть, наверное, с детишками.
1: Ну, ему, конечно, интересно, да, но не стоит подходить, друзья, к диким животным. В Беларуси выпускник набрал максимум 400 баллов. Ты представляешь?
0: Вау.
1: Все, вот, что
0: все баллы.
1: Да,
0: так, все мне баллы все заверните, забрал. Пожалуйста.
1: Ну, молодец, из Светлогорска, кстати, парень. Я просто восхищаюсь. По каждому предмету 100 баллов, это прям... высокий, на самом деле, показатель.
0: Да, умница. У нас на самом деле просто земля кишит гениями, и это прям прекрасно.
1: При том, что и в аттестате у него по всем предметам стоят десятки. Ну, просто восхищение. Мои аплодисменты.
0: Браво, да. Ну что ж, вот такие вот интересные новости. Впереди нас ждут еще более актуальные новости. Ну, а мы уже услышимся с вами в следующем часу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: С 1 июля в Беларуси стартует прием заявлений на единовременную выплату многодетным семьям для подготовки ребят к школе. Право на получение материнской помощи имеют ячейки общества с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода не имеет значения. Сумма пособия 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого учащегося.
0: Регион.
1: В Могилевской области до 18 июня проходят учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях принимают участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Задействованы военные и другая спецтехника. Во время тренировки организован усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения маневров.
0: В мире.
1: Более 840 жилых домов были повреждены в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Индонезии. В результате стихии погиб по меньшей мере один человек, 13 получили серьезные травмы и еще 63 легкие ранения. Правительство распределило в пострадавших районах средства материально-технического обеспечения и палатки для оказания экстренной помощи.
0: Вот это да!
1: В ближайшие дни ситуация в атмосфере будет постепенно меняться. В Беларусь начнет поступать более теплый воздух с юго-запада Европы. Температура станет повышаться, а дождей будет меньше. Установится более теплая и комфортная погода. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 62%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: И уровень стресса, кстати, тоже падает от обниманий. Поэтому очень хороший совет от Стаса Михайлова, Люсича, будет.
1: Обнимайтесь почаще. А вообще психологи говорят, что человеку нужно как минимум 15 секунд обнимашек в день.
0: Да, поэтому сейчас на работе быстренько все собрались, пообнимались.
1: Да, и все, и будем себя любить друг друга. Да.
0: Главное, что девочки с девочками, мальчики с мальчиками.
1: Да, девочки налево, мальчики направо. Ну что, мы сегодня беседуем про игрушки. Мы, это Юль Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: Да, и говорим, что это не зазорно играть даже во взрослом возрасте. И существуют вот конструкторы, модели автомобилей, железные дороги, головоломки и все для взрослых. Вот потому что, ну, детки не смогут. И я, кстати, тоже, я вот собираю, занимаюсь моделизмом, собираю всяческие конструкторы, это склеиваю модельки, и там ребенку вряд ли что-то получится. Очень серьезно. И, кстати говоря, когда смотришь на Ютубе людей, которые этим занимаются, это, как правило, люди за 40, взрослые. Да, такие бородатые, пузатые дядьки, сидячие там машинки склеивают.
0: Да нормально, мне кажется, в нашем мире как раз таки нужно вот отвлекаться на какие-нибудь такие игрушки, чтобы не думать о проблемах, ну, либо не вгонять себя в какую-то там депрессию.
1: Да, однозначно.
0: Да. Что еще, игрушки часто возвращают приятные воспоминания, вот тоже пишут, старый плюшевый медведь. Кстати, ты знаешь, никогда у меня не было любви к плюшевым этим игрушкам разным, медведям особенно.
1: Да. Ну, тут с тобой готов поспорить. У меня есть плюшевая собака, она практически ростом с меня. И я всегда сплю с ней по одной простой причине. Потому что у меня затекает плечо или рука, я ее так обнимаю, эту собаку нормально, удобно.
0: Нет, у меня есть такая круглая подушка, на ней просто смайлик, он улыбается. Вот с ним я тоже, да.
1: А вот попробуй заменить подушку плюшевой игрушкой. Сразу же чувствуешь себя по-другому.
0: Ну, кстати, говорят, ностальгия одна из причин, почему взрослые не спешат расставаться с любимыми вещами. А футболки вот с вас, мужчин, вообще тоже там никак не
1: пока
0: содрать.
1: Она уже, пока уже в нитки не превратилась.
0: Да.
1: Она мне приносит удачу. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик повторим.
0: И новости тоже повтори, поэтому не переключаемся, мы скоро вернемся.
1: Погнали. Да, у меня

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну и что ж, гороскопчик повторим для вас, для тех, кто сегодня не успел послушать его утром. Овны, сегодня кто-то может неожиданно попросить вашей помощи. Не отмахивайтесь, эта ситуация еще сыграет вам на руку.
2: Тельцы, сегодня лучше не спорить, даже если вы правы на 100%, победа в споре может оказаться дороже самого вопроса.
1: Близнецы, ну а вы сегодня обратите внимание на случайности. Оговорка, вывеска, услышанная фраза или случайная встреча могут натолкнуть вас на хорошую мысль.
2: Раки, сегодня хороший день для небольших экспериментов. Попробуйте новый маршрут, новое блюдо или новый способ решить привычную задачу.
1: У львов сегодня не все будет крутиться вокруг вас, и это к лучшему. Иногда полезно посмотреть, как развивается.

0: молчит, ведь иногда самые полезные мысли приходят от самых спокойных людей.
1: А у водолеев сегодня удачный день для избавления от чего-то лишнего. Вещи, привычки или даже старые обиды.
0: Рыбы, сегодня вас может удивить новость, которую вы уже даже перестали ждать. Главное не проверять телефон каждые 5 минут.
1: Ну, вот такой вот у нас сегодня полезненький гороскопчик. Ну, а мы двигаемся дальше и слушаем, как всегда, хорошую музыку.
2: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну что, мы пока не газуем. Мы притормозили чуть-чуть, чтобы новости рассказать. Немножечко, а потом поедем.
1: Поэтому, если хотите что-то рассказать, если вы за рулем, притормозите в сторонке на аварийке и расскажите, как мы.
0: Итак, ученые нашли научный способ выбирать блюда в кафе.
1: Так.
0: Британские исследователи попытались разобраться, собственно, как люди принимают решения в ресторанах. Взять знакомое, любимое блюдо или рискнуть попробовать что-то новое. За основу они взяли идею там одного физика. В эксперименте участвовало почти 2500 человек. Ты представляешь? Им предложили представить себя туристами в новом городе и выбирать блюда в ресторанах во время отпуска. Вот. Ну и, собственно, что оказалось, люди действительно во время отпуска чаще выбирают незнакомые блюда, но под конец отпуска уже свое
1: уже все
0: любименькое.
1: Да. Ну, да. На самом деле, я тоже, когда если в отпуске где-то в незнакомом городе, всегда как-то хочется
0: новенького.
1: Что-нибудь местное попробовать.
0: Согласна,
1: что-нибудь
0: такая
1: новенькое.
0: Же, да. Оно, может, и невкусное, но ты же попробовал.
1: Да, да. Все. А вот у меня супруга, она, наоборот, консерватор. Она все равно вот выбирает то, что она знает точно, и эксперименты не очень любит.
0: Мне муж говорит, давай вот все, что ты скажешь.
1: А я у тебя попробую, да?
0: Да, да, да.
1: Ну что, еще одна новость в интернете. Теперь больше ботов, оказывается, чем людей. Вот так вот. Поэтому, когда вам в комментариях кто-то что-то пишет, это далеко не факт, что это человечек вообще. А вполне возможно, и шансы гораздо больше, что это бот. По данным компании Cloudflare, сегодня большая часть интернет-трафика уже генерируется не людьми. Статистика выглядит так. 57,3% всех веб-запросов создают боты. 42,7% реальные пользователи. Главным драйвером роста называют так называемые агенты ИИ, системы, которые сами ищут информацию и выполняют действия в сети. Для сравнения, если человек обычно открывает около 5 сайтов при выборе товара, то ИИ-агент может проверить 1000 страниц за это же время. По прогнозам Human Security, такой ИИ-трафик будет расти примерно в 8 раз быстрее человеческого. Эксперты отмечают, что это уже влияет на рынок рекламы и медиа. Боты не читают сайты, как люди, не отстаивают привычные метрики вроде времени просмотра или вовлеченности. Проще говоря, интернет все больше становится местом, где машины общаются с машинами, а люди просто наблюдают.
0: Да, ну иногда и люди тоже с людьми там и ругаются.
1: Да.
0: Нормально пока,
1: да,
0: все хорошо.
1: Да, да, да. Но все равно искусственный интеллект рано или поздно захватит мир.
0: Выключаю тебе микрофон.
1: Да.
0: Успокойся, успокойся. Ну что, тоже интересная новость у меня такая.
1: Так.
0: Даже не знаю, как сказать. Веселенькая. Ну, по крайней мере, для меня. В общем, в США детектив угрожал коллеге из-за разогрева рыбы в микроволновке.
1: Так.
0: Вот так вот. Захотела она просто себе рыбку подогреть. Поесть. А он, собственно, сказал, ты об этом пожалеешь. Достал оружие, даже угрожал.
1: Отойди от микроволновки, иначе я буду стрелять.
0: Не смей нажимать на эту кнопку.
1: Да. Ну, это ж как тебе надо, нужно не любить запах рыбы, чтобы вот так вот.
0: Ну, может быть, сейчас кто-то слушает и сразу на коллегу поворачивается, который любит приносить.
1: Тихо.
0: Невкусную еду.
1: Да, да, да. И стоит уже с какой-нибудь палкой, да?
0: Да.
1: Ну что, еще в одной из зарубежных стран на крыше панельки вырос самодельный пентхаус с бассейном и даже зоопарком. В одном из городов под названием Яштембездруй, да? Вот такое вот незамысловатое название, уже около 30 лет стоит необычная надстройка на крыше обычной пятиэтажки. Настолько масштабная, что ее часто сравнивают с космическим кораблем. История началась в 1994 году, когда местный житель Ежи Годлевский купил 2 квартиры на последнем этаже и решил расширить свое жилье прямо на крыше. Со временем идея превратилась в огромную самодельную постройку площадью около 2000 квадратных метров. В планах были и бассейн, и оранжерея, мини-зоопарк, и даже вертолетная площадка. Ну вот если у тебя уже есть прям возможность
0: зоопарк
1: на вертолет,
0: дома?
1: Да, и зоопарк, и бассейн, ну купи себе дом, не надо. Надо, да, на пятиэтажке настраиваться. Но все это в формате личного пентхауса над домом. Однако проект быстро стал причиной конфликтов с властями и жилищным кооперативом. Надстройку даже постановили снести, но демонтаж оказался слишком дорогим и сложным. В итоге необычное сооружение до сих пор стоит и считается одной из самых странных достопримечательностей города и одновременно самым обсуждаемым пентхаусом в стране.
0: Да уж.
1: Вот так вот люди заморачиваются. Вертолетную площадку. Ну, уже если у тебя есть вертолет.
0: Слушай, меня больше зоопарк удивил в квартире.
1: Ну, квартирка 2000 квадратов тоже нормально.
0: Ну, все равно, как бы квартира-то.
1: Да.
0: Интересно, я надеюсь, он не коров там хотел заводить.
1: Кстати, да. Ну, ферма. Ну что ж, каждый заморачивается по-разному, собственно, да, и тратит свое свободное время.
0: А мы едем дальше.
1: И слушаем хорошую музыку.

0: Ну, а что? А мы что? А мы пришли к вам попрощаться.
1: К сожалению.
0: Да.
1: Ну, ничего, ничего. Тут чуть-чуть осталось поработать. Завтра уже пятница.
0: Поэтому что? Поэтому собирайте, готовьте игрушки и будете играть на выходные.
1: Да нет, а погода, наверное, уже хорошая, обещают. Что-то я... По крайней мере, вчера мне говорили, что дождей не будет в выходные дни.
0: Тем более. Машиночку на веревочке вперед по парку гулять.
1: Нет, на дачу как раз-таки. Вот на дачу. Шашлычки, вот это вот все.
0: Вот, да, тоже согласен. Согласен. Ну что, мы с вами на сегодня попрощаемся. Вернемся уже завтра в 8 утра. Еще раз пожелаем вам приятных выходных. А пока желаем вам приятного времяпровождения до сегодняшнего дня.
1: Да, хорошего. И хорошего рабочего дня.
0: Да, хорошей дороги домой. Ну а мы с вами прощаемся, поэтому пока.
1: Пока-пока.

0: Полезные товары для дома на 21 век бай. Трехслойная туалетная бумага «Земма», 32 рулона, всего за 28,99 до 21 июня. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: По поручению Александра Лукашенко 6 пострадавших белорусов в России эвакуируют на родину. Подготовлены специальные реанимобили, которые доставятся отечественников в медицинские учреждения Минска. Также ночью в Речицу прибыли пассажиры, у которых не обнаружено тяжелых травм. Следственным комитетом Беларуси по факту атаки возбуждено уголовное дело. Действие решительно осудил МИД Беларуси, ООН, Генсек, ОДКБ.
0: Регион.
1: В Могилевской области проходят учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма. В мероприятиях принимают участие подразделения Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ и других учреждений. Задействованы военные и другая спецтехника. Организован усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения маневров.
0: В мире.
1: Польское правительство ввело новый налог на прибыль вместо мер по снижению цен на топливо. Власти оправдывают решение кризисом в Персидском заливе. По мнению экспертов, такая мера не решит проблем, а лишь снизит инвестиционную активность бизнеса, а это ключевой фактор устойчивого роста экономики.
0: Вот это да!
1: В Бресте начали выпускать икру номер один с мясом натурального лобстера. Внутри деликатесное зерно мойвы в нежном воздушном соусе с кусочками омара. Новинка выпущена к 25-летию бренда и уже поступает в магазины. Цена около 5 рублей. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 62%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

0: Доброе утро! Теперь с вами я, Анелли Мята. Напомню, что сегодня долгожданный четверг, 18 июня. Ну что ж, самое время, мне кажется, для кофе и заряда на успех. Да-да, сегодня четверг, а это значит, что финишная прямая этой недели уже видна на горизонте. Самое сложное позади, а впереди, мне кажется, самые приятные планы на вечер пятницы и выходные. Не сбавляйте темп, друзья, доделывайте дела с улыбкой и мыслями о заслуженном отдыхе. Пускай этот день будет продуктивным. Ну и, конечно же, настроение солнечное, несмотря на пасмурную погоду за окном.
1: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

что ж, приветствую всех, с вами Наимя, ты на волне Зефир FM. Ну, я надеюсь, уже все проснулись или настраивайтесь на новый четверг, ведь это особенный день, он пахнет предвкушением выходных, но еще хранит рабочую сосредоточенность. Это идеальное время, чтобы оглянуться назад и похвалить себя за то, что вы справились с большей частью задач. А впереди всего один рывок в виде пятницы. И все. Так что давайте сделаем его легким. И хорошего вам дня и отличного настроения на волне 95.4 и вместе с треком от Artemis. Далее, конечно же, зажигательный хит от Вани Дмитриенко. И новый трек на ресницах от группы «Градусы».

Пятницы, как всегда. Что же ждет? Что сулят нам звезды гороскопа? И, конечно же, наша традиционная игра, не забывайте, с 13 до 14 часов.

Ну что ж, середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Нелимята, и сейчас я расскажу, что нас ждет, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 18 июня. И сегодня переменная облачность, друзья, на большей части страны без осадков. Но на севере, востоке местами могут пройти дожди, а в Могилевской области температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла, правда, без существенных осадков. Ветер западный до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Ну что ж, можно так сказать, наслаждаемся погодой, правда, не всегда солнечной, но все же теплой, друзья. И, конечно же, остаемся на волне 95.4 и слушаем серебро. Молодец.

0: Ну что ж, еще раз доброе утро, друзья. Если вы сейчас на пути на работу и держите в руках стаканчик из кофе, у меня для вас отличная новость. Ученые выяснили, что кофеин, именно он помогает расщеплять жиры в организме аж на 10% быстрее. Так что ваш утренний ритуал – это не просто способ проснуться, а настоящий фитнес-аксессуар. Конечно, это не значит, что можно пропускать спортзал, но чувствовать себя чуточку лучше и бодрее – это факт точно поможет. А вот чтобы закрепить весь этот успех после чашки кофе, предлагаю сделать небольшую разминку прямо сейчас. Например, потянитесь, улыбнитесь под музыку Zephyr FM. Да, один за всех от Beerwulf. И новинка от Косты Лакоста «Черри Леди». А с вами была Нелли Мята, и услышимся уже в следующем часу. Не переключайтесь.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Пострадавших в Брянской области белорусов готовы принять два учреждения здравоохранения Минска. По поручению Александра Лукашенко травмированных соотечественников эвакуируют на родину. Беспилотный летательный аппарат, напомню, атаковал автобус с детской футбольной командой, который ехал на отдых в Геленджик. В транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 ребят-спортсменов.
0: Город.
1: С 25 по 29 июня в Бобруйске 18 раз пройдет международный фестиваль «Венок дружбы». В этом году на праздник съедутся около 25 творческих коллективов, а это более 400 артистов. Город на Березине услышит и увидит самобытную культуру Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Турции и Колумбии. С полной программой можно ознакомиться на сайте bobrlife.by, а также в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Мощное землетрясение ударило по индонезийскому острову. Один человек погиб, более 70 ранены. Разрушены более 800 жилых домов, повреждены административные здания, храмы и мост. Спасательные службы оценивают ущерб, власти развернули палаточные лагеря и доставили гуманитарную помощь. Сейсмологи зафиксировали более 460 повторных толчков.
0: Вот это да!
1: Документалистам удалось запечатлеть необычное поведение хищницы в национальном парке в Непале. Они увидели, как одна бенгальская тигрица приглядывала за детенышами другой самки. Раньше никто не наблюдал такого взаимодействия и доверия между взрослыми животными. Обычно дамы не пересекаются друг с другом, не делят между собой малышей и не занимаются совместным воспитанием. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 62%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: После обеденного негу, но хочется просто откинуться в кресло и немного помечтать. И как выясняется, в этом есть свой смысл. Говорят, что ленивые люди больше времени проводят в размышлениях, чем остальные. Они не суются понапрасну, а ищут и не суетятся понапрасну, а ищут самый простой и эффективный способ сделать дела. Ну, давайте на чистоту. Это индульгенция на весь день. Это не значит, что нужно лениться, всегда. Это значит, что иногда нужно дать себе паузу, чтобы подумать. А вот после этих приятных размышлений встать и сделать все быстро и четко. Так что сейчас можете лениво поразмышлять о вечном под нашу музыку. А через пару минут мы вернемся к делам.
1: Радио «Зефир».

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.
4: Знаешь, сложно описать мои чувства.

Ну что ж, середина часа, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа. На сегодняшний день, 18 июня, советуют нам с самого утра иметь какой-то план и следовать ему, и только так мы добьемся крутых результатов. А если кто не успел, то прямо сейчас составляйте свой план. Да и вообще день будет идти в правильном направлении. А вот в разговорах даже с близкими стоит быть аккуратнее. Далеко не все будут говорить правду, так что некоторые новости лучше проверять на факты. Ну а уже позже можно сделать выводы и принимать решения. А вот вечером можно окунуться в фантазии и мечты о великом. Некоторые из них могут стать даже реальностью в будущем. Единственное, придется поднапрячься. Ну а верить гороскопу или нет, как всегда, я на лимята говорю, это дело каждого. Ну а настраивать-то волну на 95.4 и делать звук громче обязательно.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Компания Solers представила фургон SF5 с автоматической коробкой передач. Модель стала первым российским автомобилем в сегменте LCV, который серийно оснащается автоматом. Данная линейка включает несколько вариантов исполнения: цельнометаллические фургоны, пассажирские и грузопассажирские версии, а также грузовые, специализированные автомобили и автодома. Все модификации комплектуются локализованным дизельным двигателем на 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту Евро-5. В паре с мотором работает либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо шестидиапазонный автомат. В базовое оснащение модели входят система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль и штатная аудиосистема.
1: Про машины для людей.
2: Лейсян в ближайшее время выведет на рынок НР обновленный L6. Самый доступный кроссовер марки с гибридной силовой установкой. Продажи новинки могут стартовать уже в июле. Официально производитель пока не раскрывает все изменения. Однако рестайлинг затронет внешность. Модель получит переработанную переднюю часть, полускрытые дверные ручки и колесные диски нового дизайна. При этом общие габариты кроссовера останутся прежними. Силовая установка будет основана на 1,5-литровом ДВС. Но ключевым нововведением станет новая тяговая батарея. Ее емкость вырастет, благодаря чему запас хода на электротяге увеличится со 182 до 234 км. Максимальная скорость тоже подрастет со 180 до 200 км в час.
1: Дай газу!
2: Volkswagen готовит заряженную версию обновленного электрохэтча ID.3 Neo. С учетом новой номенклатуры Volkswagen есть вероятность, что знакомую аббревиатуру GTE заменят на GTE. Если это подтвердится, то самый мощный ID.3 Neo GTE станет первым в истории с задним приводом. У авто заметны более агрессивный аэродинамический обвес, новые бамперы, диффузор и иная графика задних фонарей. Серьезных изменений в салоне не ожидается, но в случае перехода на статус GTE интерьер могут украсить клетчатые вставки и красные акценты – традиционные для этой линейки элементы. Технический ход хэтч, вероятно, тоже обновят. Сейчас ID.3 GTX оснащается одним электромотором мощностью до 326 лошадиных сил и разгоняется до сотни за 5,6 секунды. Для сравнения, уже получил индекс GTE компактный ID Polo. У него 226 лошадиных сил и запас хода до 424 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

Дневной заряд позитива, друзья. Ученые доказали, что ленивые люди больше времени проводят в размышлениях. Ну, видимо, пока мы все суетимся, они изобретают способы упростить нам всем жизнь. Но это же не значит, что нужно лениться всегда. И вообще, сегодняшняя мудрость дня. Разрешите себя хотя бы 15 минут ленивых размышлений о том, как оптимизировать свой день. Ну, а потом, конечно же, за работу с умом и без лишней суеты. Мартин Карис, Hero. Прямо сейчас на самой сладкой радиоволне. Далее повспоминаем вместе с Акмалем.

0: Услышимся уже, друзья, в следующем часу. И не забывайте, что с 13 до 14 пройдет наша традиционная игра в прямом эфире.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Поезд «Победы», который в пятый раз приедет в Беларусь, будет курсировать по железной дороге с 21 июня по 5 июля. В экспозиции 10 тематических вагонов, каждый из которых – отдельная глава истории о событиях войны, от ее начала и до Великой Победы. Историческая реальность воссоздана с помощью современных технологий, мультимедийного сопровождения, световых и звуковых эффектов.
0: Город.
1: В преддверии Дня медицинских работников, который Беларусь торжественно отметит 21 июня, в Бобруйске чествовали сотрудников этой отрасли. В Театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича медперсонал поздравили мэр города Максим Гурин и председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Более 13 тысяч детенышей южных морских слонов погибли в результате вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на островах Австралии. По оценкам ученых, общая численность животных была на отметке около 17 тысяч особей. При этом после начала распространения вируса статистика снизилась. Средний уровень смертности достиг 76%, а в отдельных колониях – 97%.
0: Наука.
1: Специалисты назвали три продукта, которые помогут укрепить иммунитет. Система человека борется с вирусами, бактериями, паразитами с помощью белковых тел. По мнению ученых, в рацион нужно включить яйца, квашеную капусту, сливочное масло. Стоит убрать вредные продукты. В идеале исключить все, где содержится добавленный сахар. Вместе с полезной энергетической функцией он угнетает иммунную систему.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйска Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости, иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 62%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что же, друзья, пришло время для нашего традиционного розыгрыша. А сегодняшний приз – это опять и снова билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид». И до 26 июня, хочу напомнить, каждый будний день с 13 до 14 часов на Zephyr FM в прямом эфире у вас, друзья, есть шансы выиграть билет в цирк. А что нужно делать? Это, опять же таки, слушать прямой эфир. Обязательно волну 95.4. Конечно же, внимательно слушать также задания от меня и присылать правильный ответ на короткий номер радио 95.4.4. И кто будет быстрее, конечно же, правильный ответ, тот и будет тем же самым победителем, который выиграет заветный билетик в цирк. Каждый день новый победитель, друзья, и новый билет на незабываемое шоу от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка. Таинственный Египет, масштабные декорации, путешествия, воздушные гимнасты, акробаты, более 30 видов дрессированных животных и птиц. Ну и, конечно же, изящное шоу, и балет, и самое веселое трио клоунов. А где это будет проходить, спросите вы? В парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. Но прямо сейчас на Zephyr FM давайте все-таки разыграем тот самый заветный билет на грандиозное шоу цирка. Ну что ж, как всегда, вопрос будет связан также с цирком. Многие знают этот знаменитый еще цирк Дю Солей, правильно? Конечно же, правильно. И у меня такой вопрос. В чем же фишка заключается этого цирка Дю Солей? Ну не пугайтесь, друзья, даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вы быстрее ответили и отправили правильный ответ на короткий номер радио 95.4.4. Первый вариант. В чем фишка заключается цирка Дю Солей? Отказ от участия животных в цирке. Второй вариант – отказ от участия сложных акробатических элементов. И третий вариант – отказ от сложной техники. Думаете, только недолго, ведь как всегда, в конце этого часа в прямом эфире на Zephyr FM определится тот самый победитель, который и получит заветный билетик на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид».
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимяты, и продолжаем нашу традиционную игру и разыгрываем билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид», друзья. И напомню, что по 26 июня в прямом эфире на Zephyr FM каждый будний день с понедельника по пятницу с 13 до 14 часов у вас есть шансы выиграть билет в цирк. Самое главное – настроиться на волну 95.4 и слушать прямой эфир, ловить задания от меня и присылать правильный ответ на короткий номер радио 95.4.4. Каждый день новый победитель и новый билет на незабываемое шоу от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка, друзья. Масштабные декорации, путешествия во времени, воздушные гимнасты, акробаты, бесстрашные эквилибристы и более 30 видов дрессированных животных и птиц. Все это пройдет в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. А чтобы прямо сейчас на Zephyr FM испытать свою удачу и выиграть заветный билетик в этот замечательный, незабываемый цирк, нужно ответить на мой простой, я считаю, вопрос, так как дам еще несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще и легче на него ответить. Как всегда, вопрос будет связан с цирком. Но немножечко поговорим о другом цирке, о знаменитом канадском цирковой компании «Цирк Дю Солей». Наверное, каждый из вас его слышал и знает. Он был создан в Монреале в 1984 году, превратив свои представления в масштабный синтез сложнейшей акробатики, театра, живой музыки, хореографии и впечатляющих визуальных эффектов. А теперь, внимание, вопрос, в чем же фишка цирка Дю Солей? Первый вариант – отказ от участия животных в цирке. Второй вариант – отказ от участия сложных акробатических элементов. И третий вариант – отказ от сложной техники. Думайте только недолго, ведь уже совсем скоро в прямом эфире уже определится победитель. Отправляйте свой правильный вариант ответа на короткий номер радио 95.4.4.
1: Радио без тормозов. Zephyr FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, друзья, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша на Зефир FM. Напомню, что разыгрывали заветный билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид» от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка, друзья. Само шоу пройдет в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. А чтобы выиграть этот заветный билетик, нужно, как всегда, было внимательно слушать мое задание и ответить на него правильно и, конечно же, быстрее всех свой ответ отправить на короткий номер радио. Ну что ж, давайте же послушаем и узнаем, кто же сегодняшний наш победитель. Вопрос, кстати, был связан также с цирком, правда, со знаменитым Дю-Солей, который был основан в Монреале в 1984 году, где проходили грандиозные также постановки, а сложные акробатические трюки сочетаются с живой музыкой, хореографией и впечатляющими визуальными эффектами. Вопрос звучал так: в чем фишка цирка Дю-Солей? Даже давала несколько вариантов ответа. Ну, конечно же, это цирк Дю-Солей полностью отказался от использования животных в пользу театрализованных синтетических постановок, друзья. А наш победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 52-29. Мы вас поздравляем! Вы выиграли билет на шоу от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка, где вас ждут воздушные гимнасты, акробаты на батутах, более 30 видов дрессированных животных и птиц, шоу-балет и самое веселое трио клоунов. Обязательно с вами свяжемся, расскажем, где и как можно забрать свой заветный билетик. Ну, остальные не расстраиваемся, а наоборот, ждем следующего розыгрыша. Ведь по 26 июня каждый будний день с 13 до 14 часов, друзья, у вас есть шанс выиграть билет в этот замечательный, незабываемый цирк. Слушать нужно прямой эфир «Волну 95.4» в это время, ловить задания от меня и присылать правильный ответ на короткий номер радио 95.4.4. Ну а прямо сейчас давайте сделаем музыкальную паузу и немного отвлечемся от рабочей суеты.
1: Радио «Зефир».
2: Волна удовольствия.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшие годы. Документ определяет задачу армии в мирное и военное время. Также президент высказал свое мнение по поводу атаки беспилотника автобуса с белорусами, который пострадал в Брянской области. Глава государства поручил взять на контроль и установить правду в деле.
0: Город.
1: В Бобруйске 22 июня в 4 утра у братской могилы советских военнопленных пройдет митинг-реквием, приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Приглашаем всех неравнодушных принять участие.
0: В мире.
1: Узбекистан официально присоединился к новому банку развития, который был создан странами БРИКС. Это позволит стране расширить возможности по привлечению долгосрочных финансовых ресурсов для реализации крупных проектов. Уже сформирован предварительный портфель. В него вошли инициативы в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленности, коммунального хозяйства и водоснабжения.
0: Вот это да!
1: В одной из деревень Гродненского района нашли малыша косули. Сотрудники инспекции природоохраны забрали животное и привезли его в зоопарк. Детеныш оказался сильно ослаблен. Он был истощен и весил без малого 3,5 килограмма. На его теле были обнаружены клещи, более 100 паразитов. Сейчас лесной обитатель проходит лечение и витаминную терапию. Ему назначили усиленное питание и ежедневные прогулки на свежем воздухе. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 62%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Итак, всем привет, да, друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Нелли Мята. И как же ваше настроение? Надеюсь, вы уже взбодрились, выпили чашку кофе или чая и готовы продолжать рабочий день. А чтобы день прошел продуктивно, предлагаю начать его с движения. Ведь движение – это жизнь, и самый простой способ добавить активности в будни – просто ходить пешком. Нашагивайте свои шаги. Это не требует абонемента в спортзал, только вашего желания и удобной обуви. Кстати, о ней. Вы знали, что по статистике обувь изнашивается неравномерно? Правый ботинок или кроссовок приходит в негодность быстрее левого. Ну, почему вот так происходит? А все дело в том, что у большинства людей ведущая нога правая. Мы делаем ею более сильный толчок при ходьбе и чаще тормозим и переносим на нее чуть больше веса, поэтому и нагрузка на правую сторону всегда выше. Так что сегодня, выходя на свою прогулку за бодростью дня, обратите внимание на подошву своей любимой пары. Возможно, именно она помогает вам делать самые важные шаги навстречу хорошему дню.
1: Сделано в Беларуси.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: может быть и лучше, чем движение в этот летний, я думаю, что вполне теплый день. Конечно же, движение, оно должно быть, ну, не обязательно марафон или изнурительная тренировка. Ну, достаточно просто пройтись пешком. Ну, потянуться, сделать пару наклонов, такой небольшой перерыв. Ведь рабочий день тоже нелегкий, я думаю. И наше дело вообще создано для движения. И как только мы его выключаем, оно тут же благодарит нас порции эндорфинов. Это те самые гормоны счастья, которые гоняют прочь хандру и заряжают энергией. Так что секрет хорошего настроения, ну, конечно же, да, включить самую сладкую радиоволну, но и просто подвигаться в такт зажигательного хита «На малиновой луне» от «Моя Мишель».
1: Включайся,

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: Телефон рекламной службы. 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: В эпоху, когда информация летит со скоростью света, а экран смартфона стал вот нашим главным окном в мир, есть один проверенный способ замедлиться. Это книга, друзья. Ведь чтение – это не просто хобби. Это тренажер для мозга, который развивает воображение, эмпатию лучше любого сериала. Ну, согласитесь. Ну, вот вам пища для размышлений. По статистике, лишь 30% всех книг в мире покупаются мужчинами. Ну, это значит, что огромный и увлекательный книжный мир на 70% принадлежит женщинам. Нам. Мужчины, может, пора это исправить, а? Ведь как в книгах и есть все. От головокружительных приключений и космических одиссей до глубоких философских идей. Так что сегодня вместо того, чтобы скроллить ленту в обеденный перерыв, ну, откройте первую страницу. Ну, кто знает, может, именно эта книга изменит ваш взгляд на мир. Но я считаю также, в любое время, что бы вы ни делали, можно слушать, даже нужно слушать самую сладкую радиоволну. И в конце этого часа я вам дам послушать Оливию Адамс. Трек-герой!
1: Это не
0: и не будем кино, ревновать детка, от Мэри Го. С вами все эти 4 часа была Нелли Мята. Мое время уже подошло к своему завершению. Так что, друзья, отличного вам летнего дня и до завтра на самой сладкой радиоволне.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Пострадавших при атаке в Брянской области белорусов доставили сегодня в Минск по распоряжению Александра Лукашенко. На родину эвакуировали 6 раненых соотечественников. 2 из них, 1 ребенок и взрослый, находятся в тяжелом состоянии. Остальные 4 – в средней и легкой степени.
0: Город.
1: 20 и 21 июня пройдет открытый всебелорусский турнир на Кубок председателя Бобруйского горисполкома. Участников ждет пауэрлифтинг, силовое двоеборье, приседание, жим лежа и многое другое. Место проведения – ФОК, Техас. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: Правительство Объединенных Арабских Эмиратов запретило подросткам до 15 лет пользоваться соцсетями. Детям, не достигшим этого возраста, нельзя создавать личные аккаунты на платформах, а также пользоваться их функциями. Это включает возможность общения, публикации сообщений, комментирования, обмена информацией, вступления в публичные группы и участия в открытых каналах.
0: Наука.
1: В оливках нашли вещество, которое снижает уровень сахара и помогает похудеть, сообщают специалисты. Эксперимент пока проверен на мышах. В плодах содержится элиноловая кислота. Она помогла грызунам с диабетом и ожирением сбросить вес. Результаты ученых могут лечь в основу более доступных и безопасных альтернатив Оземпику. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 62%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: 25-26 июня в Минске и Минской области пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. В первый день мероприятия запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям совместного сотрудничества. Во второй день в Национальном выставочном центре «Белэкспо» пройдет пленарное заседание.
0: Город.
1: Будущее энергетики в надежных руках. В Бобруйске выбрали лучших молодых электромонтеров. Мероприятие, направленное на популяризацию рабочих профессий, объединило 19 талантливых участников – молодых работников ООО «Белшина», а также учащихся механико-технологического и индустриально-строительного колледжей. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: В Литве предлагают повысить налог на здравоохранение и отменить некоторые льготы. Поводом для обсуждения вопроса стала нехватка средств на финансирование услуг медицинского ухода. Среди предложений по выходу из кризиса рассматривают упразднение сразу 4 видов помощи, а также увеличение обязательного взноса на медуслуги.
0: Вот это да!
1: В ближайшие дни ситуация в атмосфере будет постоянно меняться. В Беларусь начнет поступать более теплый воздух с юго-запада Европы. Температура станет повышаться, а дождей будет меньше. Установится более теплая и комфортная погода.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 62%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
5: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 79 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,80 белорусских. В Беларуси продают лицей. За него просят всего 270 рублей. Общая площадь кирпичного здания в Бобруйске высотой 2,5 этажей свыше 3,5 тысяч квадратных метров. К зданию прилагается гараж на 42 квадрата, бетонные подъездные дороги и площадки, а также пешеходные дорожки с лестницей, столбы освещения и коммуникации. Покупатель также получит земельный участок площадью свыше 1 гектара в аренду на 50 лет. Приложение с белорусскими корнями возглавило топ-100 потребительских технокомпаний Европы. Эксперты оценивали номинантов по 3 ключевым позициям. Первое – охват, то есть насколько массово продукт принят рынком. К слову, сегодня у приложения для женского здоровья более 81 миллиона ежемесячных пользователей. Второй критерий – привычка, то есть насколько глубоко проект встроен в повседневную жизнь пользователей. Третья позиция – ажиотаж вокруг бренда. Часовая мануфактура «Шанель» выпустила эксклюзивные шахматы. Самыми эффектными фигурами набора стали королевы в образе основательницы модного дома Коко Шанель. Они сделаны из белого золота и украшены бриллиантами, а также скрывают часы в основании. Доска стоит на основе из обсидиана. Клетки выполнены из черно-белой керамики, а по борту идет ряд алмазов. Всего в наборе более 9 тысяч драгоценных камней. Оценочная стоимость около 4 миллионов долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 79 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,80 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 12 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 77 долларов 41 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 21 градуса тепла. Влажность 75%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: все для заботы о малыше на 21 век бай. До 21 июня скидки до 40% на детские товары. Детские одноразовые пеленки Skippy Green 60 на 60 сантиметров, 30 штук, всего за 8,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Телефон рекламной службы 550-3.

0: 33 284 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки минус 25% на электроинструмент ватт, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, 8029-226-2868.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшие годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. 25 и 26 июня в Минске и Минской области пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. В эти дни запланировано пленарное заседание и работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям сотрудничества. Председатель Бобруйского горисполкома провел единый день информирования для трудового коллектива фабрики художественных изделий. Главная тема обсуждения – 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В рамках открытого диалога глава города затронул темы необходимости сохранения памяти о трагических событиях, которые коснулись каждого третьего жителя страны. В преддверии Дня медицинских работников в Бобруйске чествовали работников этой отрасли. В Театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича медперсонал поздравили мэр города Максим Гурин и председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская. В Бобруйске 22 июня в 4 утра у братской могилы советских военнопленных пройдет митинг-реквием, приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Приглашаем всех неравнодушных принять участие. 20 июня руководители предприятий ЖКХ Бобруйска проведут прямую телефонную линию. Жителей города на Березине выслушают с 9 утра до 12 дня. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы. Номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». 20 и 21 июня пройдет открытый всебелорусский турнир на Кубок председателя Бобруйского горисполкома. Участников ждет пауэрлифтинг, силовое двоеборье, приседания, жим лежа и многое другое. Место проведения – ФОК «Техас». В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 75%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация...

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Компания Solers представила фургон SF5 с автоматической коробкой передач. Модель стала первым российским автомобилем в сегменте LCV, который серийно оснащается автоматом. Данная линейка включает несколько вариантов исполнения – цельнометаллические фургоны, пассажирские и грузопассажирские версии, а также грузовые, специализированные автомобили и автодома. Все модификации комплектуются локализованным дизельным двигателем на 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту Евро-5. В паре с мотором работает либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо шестидиапазонный автомат. В базовое оснащение модели входят система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль и штатная аудиосистема.
1: Про машины для людей.
2: Лейсян в ближайшее время выведет на рынок НР обновленный L6. Самый доступный кроссовер марки с гибридной силовой установкой. Продажи новинки могут стартовать уже в июле. Официально производитель пока не раскрывает все изменения, однако рестайлинг затронет внешность. Модель получит переработанную переднюю часть, полускрытые дверные ручки и колесные диски нового дизайна. При этом общие габариты кроссовера останутся прежними. Силовая установка будет основана на 1,5-литровом ДВС, но ключевым нововведением станет новая тяговая батарея. Ее емкость вырастет, благодаря чему за подхода на электротяге увеличится со 182 до 234 км. Максимальная скорость тоже подрастет со 180 до 200 км в час.
1: Дай газу!
2: Volkswagen готовит заряженную версию обновленного электрохэтча ID.3 Neo. С учетом новой номенклатуры Volkswagen есть вероятность, что знакомую аббревиатуру GTE заменят на GTE. Если это подтвердится, то самый мощный ID.3 Neo GTE станет первым в истории с задним приводом. У авто заметны более агрессивный аэродинамический обвес, новые бамперы, диффузор и иная графика задних фонарей. Серьезных изменений в салоне не ожидается, но в случае перехода на статус GTE интерьер могут украсить клетчатые вставки и красные акценты – традиционные для этой линейки элементы. Технический ход хэтч, вероятно, тоже обновят. Сейчас ID.3 GTX оснащается одним электромотором мощностью до 326 лошадиных сил и разгоняется до сотни за 5,6 секунды. Для сравнения, уже получил индекс GTE компактный ID Polo. У него 226 лошадиных сил и запас хода до 424 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, 8029-226-2868.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Авто выбирай на бутик Автобай.
1: Авто продавай на бутик Автобай.
0: Авто меняй на бутик Автобай.
1: Авто покупай на бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного летнего вечера. Четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, привет Дмитрию Дубовцу. Мы очень любим тебя, целуем, крепко обнимаем. Твои мама и папа. Привет, родной Максимус, пишет Виктория Барбатушкина. Я дома, у нас все хорошо. Девчонки, в порядке, завтра дежурю. Будет ждать тебя Николаевна. Скучаю, обожаю, люблю. Ты у меня самый лучший муж, помни, я рядом. Самый солнечный приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Близко, пишет Лариса. Будь здоров, дорогой, будь в добром настроении, пусть к тебе прилетают самые лучшие новости. У меня все хорошо, приветик улетел, а я жду, люблю и скучаю. Огромный привет и тысяча обнимашек от всех наших. Шалом, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. В этот летний вечерок хочу передать свой теплый приветик братульке Женьке Николаевичу. У нас все стабильно, надеюсь, завтра закончит все начатое. Береги себя. Хорошего вечера. От Полинки привет, твоя память ее очень удивила. Улыбнул. Мы ждем тебя, любим и очень скучаем. Летит приветик из дома любимому мужу и отцу Серому Александру, написала Светлана Киржанова. Добрый вечер, любимый, как хочется сейчас обнять тебя крепко-крепко и просто побыть рядом. Пусть вечер будет спокойным и добрым, знаю, я думаю о тебе и очень люблю тебя. Береги себя, целую, Буся моя, сладких снов, родной, люблю и скучаю, жду завтра. Передаю скучающий приветик моему мужу и бабочке Мицкевичу Александру, написала Алена. Я на работе, сейчас без выходных. Ждем, любим, скучаем, обнимаем, крепко целуем. Твои девчонки. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули, тебе от нее приветик. Любит, скучает, ждет домой. Завтра прочитаешь мой приветик. Безумно сильно люблю и невыносимо скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего, любимого мужа. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Теплый приветик посылаю своему любименькому братишке Людвигевичу Александру. Спасибо за приветик. Мама мне твои новости рассказала. Очень рада, что все у тебя хорошо. Дорабатываю смену. Уютного вечера, а также отличного настроения. Не вешай нос, я рядом. От родителей много обнимашек. Твоя сестричка. Передайте, пожалуйста, сердечный привет моему сыночку Ристарху, пишет Наталья Грюковская. Скучаю, жду и люблю. Мы с Машенькой обнимаем тебя сердцем и ждем. Все у нас в порядке, не хватает только тебя. Береги себя. Находи радость в мелочах. Ждем твоих рисунков. Передаю приветик Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Была рада увидеть и услышать. Поднял мне настроение. Жди плохое письмо от мамы. Люблю тебя, кот, уже очень сильно скучаю. Целую, обнимаю, как говорила, ценю, твоя жена. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Самолюбящий приветик летит милому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, все у нас хорошо, завтра собираемся ехать за глобальной покупкой в дом. Обустраиваем наше гнездышко. Сын, завтра последний день в саду и каникулы, ждем встречи, поговорим. Любим до луны обратно, обнимаем, целуем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передайте привет Дубовцу Дмитрию, Димка. Хорошего настроения и только приятных новостей. Любим и ждем твои друзья Лена и Виталик. А вот еще один приветик Дмитрию Дубовцу. Папенька, не скучай, скоро я отправлю тебе крутые приветики. Передаю согревающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, завтра в 9 Маркуша выезжает, радости нет предела. А я уже успела соскучиться, так сильно скучаю, что не могу ни о чем другом думать. Хочу видеть и слышать тебя, ничего не могу с этим поделать, поэтому потому что дорожу тобой. Просто знай это, целую, обнимаю, люблю от всех наших огромный приветик. Хорошего настроения и вечерочка, доброй ночи, твоя любимая семья. Теплый солнечный привет передаю моему любимому брату Саше, написала Катерина Дриневская. У меня все хорошо, дети с папой сегодня завершили посещение школьного лагеря. Завтра едут в Птич, я занялась своей спиной, взяла направление и пойду на обследование. Желаю тебе хорошего вечера и душевного спокойствия. Береги себя, прорвемся. Передаю пушистый приветик Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Хорошего настроения и солнечных улыбок. Пусть внутри рождаются теплые и радостные эмоции. Крепко обнимаю. Лови Буську. Огромный любящий приветик Чемареву Диме. Нет слов, которые могли бы выразить, как я люблю тебя. От детей большой привет, хорошего вечера, сладеньких снов. Улыбайся всегда, бесконечно целую, с любовью, жена. Солнечный привет Дайнек Алексею посылает Мария Карпова. Я в деревне тружусь на огороде. На днях, надеюсь, выберусь в лес за земляникой. Правда, у нас медведь здесь бродит. От мамы Светы привет. Следующий привет опять не сможет принять. Работает. Лёшка, хорошего вечера и позитивных мыслей. Все будет хорошо. Очень ждем тебя, Божьей помощи и ангела-хранителя. Обнимаю крепко. Всем доброго летнего вечера желает Татьяна Дриневская. Передайте любящий домашний привет к нашему родному, дорогому сыночку Александру. Будь здоров, бодр, энергичен, сыночек, удачи, везения во всех твоих делах и начинаниях. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом. Береги себя. Мы бесконечно тебя любим и ждем каждую секунду ты в наших мыслях и делах. Душевно обнимаем и крепко целуем. Твои родители. Хочу передать привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок мой, все у нас хорошо, завтра на работу, сейчас на детской площадке возле дома. Очень сильно скучаю и люблю, жду приветик, береги себя, ты мне очень нужен. Хорошего вечера, твои любимые девочки. Любящий приветик передаю своему мужу Александру Дукорскому, пишет Оксана. Любовь моя, дома все хорошо, значимых новостей нет, завтра услышимся. Скучаю и люблю, твоя жена. Домашний теплый приветик Прокопу Игорю посылает Светлана Бондарь. Зай, дома все в норме, долечиваюсь потихоньку. С Алоной прошли комиссию в детский сад, а с Максимом в первый класс. Илья набрал 150 баллов от всех наших домочадцев. Огромный привет, обнимашки. Безумно люблю и очень скучаю. Обняла до хруста и расцеловала. Твоя любимка. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
0: Включайся.

Полезные товары для дома на 21 век бай. Трехслойная туалетная бумага «Зема» 32 рулона всего за 28,99 до 21 июня. 21 век бай.

0: шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. Шалом.
2: Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Здравствуйте, меня зовут Герман. Поздравьте, пожалуйста, мою жену Траутман Ирину с днем рождения. Желаю ей только самого лучшего и прекрасного. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, досюля уже лучше, но я уже приболела. Ну ничего, завтра уже станет легче. Сегодня наконец-то у нас греет солнышко, завтра приедет Пашка к нам, а в субботу мы уедем уже домой. У Пашки есть дела, братик, береги себя и не болей, мы все тебя очень любим, обнимаем и крепко, очень-очень скучаем. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, ну-ка Александру, пишет Елена. У нас все хорошо, завтра ждем, как обычно, хорошего вечера, крепко обнимаем, целуем и очень скучаем, твоя семья. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. Рады были видеть, у меня все хорошо, приехала на массаж, хорошего тебе вечера. Целую, крепко обнимаю, держись, крепись, прорвемся. Безумно любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Любимо, очень рада была видеть, ты мой космос, моя душа, мое сердечко, моя вселенная. Люблю очень сильно, до луны обратно. От Василия, Саши, привет огромный, очень буду ждать нашей встречи. Сладенько целую, нежненько обнимаю, теплотой души. Навеки твоя и только твоя кошечка. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZephyrFM95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
3: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. А вот привет Игорю Батяну. Любим, ждем и обнимаем. Твоя семья. Ну а мы тем временем отправляемся в Инстаграм четверга. Друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Мой мужчина, ты мой герой, моя любовь к тебе пылает. Ты за меня стоишь горой, и это чувство окрыляет. Ключи души тебе дала, ты мир мой ярче сделал только. Я много лет тебя ждала, и не жалею я нисколько. Я счастье подарить хочу тебе, чтобы не жалел, что души мы связали. Что благодарен был судьбе, что дорожки наши так совпали. Я очень тебя люблю и скучаю, твой Светик. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я вредное счастье твое, что свалилось на плечи, обрушилось так, что уже от него не сбежать. Ты знаешь, такую любовь даже время не лечит. Но если бунтую, бессмысленно спор продолжать. Попробуй обнять, обещаю, что сдамся без боя, и всплеск феромонов изменит тревогу на страсть. Я счастлива очень, когда просыпаюсь с тобою. Такую любовь из души невозможно украсть. Я вредное счастье. Счастье твое, набирайся терпения, ведь резко ответишь, и будет обида до слез. Но лечится все поцелуем твоим за мгновение, от нежной любви и шипы исчезают у роз. Твоя кучерявая ведьмочка. Передаем привет Сике, обнимашки Никитосу Кириленко. Как же быстро пролетело время, как всегда, его как будто мало. Ждем безумно, ждем, когда услышимся в следующий раз. Надеемся, что время ожидания пролетит так же быстро. Еще пусть так же быстро пролетит то ожидание, когда мы наконец-то будем вместе. Крепкие обнимашки от семейки Кириленко. Летит любящий приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, у родителей все хорошо. Мама проходит обследование. Мы очень-очень сильно-сильно любим тебя и обнимаем. Береги себя, мой младший братик. Обнимаю. Твоя сестра. А вот приветик Аристарху Крюковскому от Маши. У меня все хорошо, только тебя очень не хватает. Приветик любимому и папочке Кариму. Милый сегодня получила приветик, но не отправила. Опять времени в сутках не хватает на этой неделе совсем. Но каждую минуточку я с тобой, родной мой. Завтра уезжаем на дачу, а в Минске дел не в проворот было. Инфу все жду еще, за папу не переживай. На улучшение идет, скорее бы к нам. Ты же этим и живем. Люблю, родной, очень при очень. Не грусти, любимый, от малыша воздушная буська. Твоя богиня. Вечерний теплый привет на самом сладком радио летит к Аристарху Крюковскому от любящей семьи. Пусть солнечные дни принесут радость сердцу. Мы ждем тебя и обнимаем крепко. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.
3: Почему теперь эти слезы о любви? Просто помолчи. Куда приводят мечты? Где?

0: Шалом.
1: 19.41 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Вот привет папе Лопунову Александру. У нас все хорошо, тебе того же. Не болей, любим и ждем. Передаем привет Дмитрию Жаркову. У нас все чудесно, обнимаем и целуем от твоей семьи. И сейчас мы вновь вернемся в нашу группу ВКонтакте. Друзья, там, по-моему, за время музыкальной паузы прилетели еще сообщения. А вот привет Александру Дриневскому из Бреста от Артура и Виктории. У нас все хорошо. Желаем хорошего настроения, позитивных мыслей, наикрепчайшего здоровья и духа, Саня. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным июньским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем добросы к трекам «Давай запоем». Далее Владимир Брилев и его трек «Я поверю в любовь». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Программа «Шалом», и действительно за время музыкальной паузы прилетел еще один приветик самому любимому дорогому мужу Карповичу Сергею. У нас все хорошо, Сашка выздоровел. Я в отпуске, но все равно хожу на работу, никогда дома сидеть. Люблю очень сильно родной мой, жду звоночка от детей, самые крепкие обнимашки и бусики. Не грусти, красавчик мой, Олеговичу спасибо, что тебе передает. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока. 95.4 FM.

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вечерний зефир.
1: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца. Мое бьются без конца.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

тебе нет вопросов, но слишком много вопросов к нам. Меня омары пластают на дне клешнями, кромсая вены напополам. Увы, не чувствую больше боли, даже крик не услышат птицы. Доктора сказали, оставайтесь в коме, вам от счастья нельзя светиться.

0: Зарекайся.
1: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк, левый.

0: сделано в Беларуси.
1: Каждый крок рубить мне мацней, а позднее сомнений.